Георгий, мы тебе виноват, бывает давай со мы чиним нам. Битлоха мы позе, сомна май мы позе, дыган майло. Порох мой чак, дыган мой чак.

гейзуму байба ну идёй, чачагу пэба тэ, но пэгунь байзе хвал самавади. Ой, адирот,